милости Божия Царства Небесного и оставания грехов, ею Христа Бессмертного Царя и Бога нашего.